0: Доброе утро!
1: Доброе утро, желим сам к степте уриже поканц, им па капа долу сам к степте уриже усай кей шпортно активно га нардил. Морам речи да усак дан ка се пелем у службу сречам об петих зютри усай два текача и усаки чешам свака част. Можеш бити шлог да то делаш, не? Добро утро, желим сам, ми надалимо с глазбо, ен файн пакет музике, мал фришне, мал носталгичне, мал усага умис. Им па Милош Бонич, чигра на весту.